Реверс. Саундстрек. Квартал 9. Это город. Рожденные на улицах и не закованы моды. Вся наша жизнь

воссоздавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия, рождение

0: тонет.
1: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
2: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы, мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
3: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
4: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным.

0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá.
1: Как на земле растает в сельве, уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под водой

Со временем не все оттачивают камни, как не пролиты в почках, не смывает яна. Вы так засели в мою душу, вызывая боли. Такие дикие, мне надоели эти тролли. С вами бороться нужно со дня обнаружения, но вы

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Вы спросите, кому это посвящается? Я, конечно, отвечу. Это письмо без адресата.